ночам прим фок ши спим, мындрам фост дин родачи, мындрам фост шивом рамыне, вынтуль фрунза сенелине, дорул сенефие фрате, родачина наре морте.